Ну что, друзья, новое утро постепенно набирает оборота, солнышко с минуты на минуту тоже должно появиться из-за горизонта, а я, как всегда, говорю вам здравствуйте, друзья, приветствую всех, чьей силы воли оказалось достаточно для того, чтобы оторвать голову от подушки и настроиться на волну 106 FM. Вы слушаете Радио Кей в студии музыкальных программ Дмитрий Давыдов, и ближайшие 3 часа я с огромным удовольствием проведу в компании с вами и с хорошей музыкой в нашем эфире. Zerp и Chainsmokers уже успели прозвучать в самом начале часа, ну а далее вас ждут. Группа Gayazov's Brothers, Дима Билан, Holiday Boy, Анна Асти, Феликс Джон, DJ Манбек, Макс Корж, Майя Мишель, Леди Гага, Филат Пекерс, Дензел, Смэш и Клава Кока. Отличная, на мой взгляд, получилась подборка в нашем распоряжении, а значит и это утро, и весь день однозначно должен пройти исключительно со знаком плюс. Всем отличного настроения, друзья, мы начинаем.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

больше музыки в исполнении Димы Билана на волнах радио Кей, 7 часов 17 минут в Уральске. Ну а сейчас поговорим о том, что касается каждого. Конечно же, о погоде, которая станет верным спутником для всех, кто живет в нашем городе. В эти минуты за окном около 14 градусов тепла, довольно комфортно, очень высокая влажность, все вокруг покрыто росой, зато днем станет практически по-летнему жарко. Синоптики сегодня обещают нам, друзья, до 27 градусов ближе к полудню. Правда, солнышко нас сегодня вряд ли порадует, и весь сегодняшний день, как толстое одеяло над нашим городом, будет густая облачность. Осадков эти облака принести вроде не должны, но, сами понимаете, осень — время непредсказуемое, и все же в отдельных частях города легкий дождик, я думаю, вполне может пройти. Из хороших новостей могу отметить то, что по-прежнему в обозримом будущем я не вижу никаких серьезных похолоданий. Столбики термометров будут стабильно день за днем подниматься выше отметки в плюс 20 градусов, а значит, у нас с вами еще будет время для того, чтобы погреться перед длинным зимним сезоном. Ну а прямо сейчас песня, которая тоже поможет вам согреться, если вдруг все-таки умудрились замерзнуть. Holiday Boy с песней «Мы не будем спать» звучит для всех, кто настроен на нашу волну.

кто куда, друзья, а Настя, как всегда, по барам в любое время дня и ночи. 7 часов 28 минут в Уральске. Друзья, ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 буквально только что прилетела первая музыкальная заявка. По старой доброй традиции прислал ее наш постоянный слушатель, которого зовут Михаил. И сегодня Михаил решил погрузить нас в историю Древнего Египта. Честно скажу, друзья, я небольшой любитель истории. Ну, конечно же, знаю о том, что в Египте есть замечательное теплое море, о том, что там есть пирамиды, которые притягивают огромное количество людей со всего мира. На том, пожалуй, и все. Тем лучше, друзья, прямо сейчас мы услышим настоящий урок истории от Вячеслава Бутусова и группы Nautilus Pompilius специально для Михаила и всех, кто настроен на нашу волну. Песня под названием «Тутанхамон» звучит на волнах радио. Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

Очень своевременно, я вам скажу, прозвучала композиция под названием «In the Morning» в исполнении нашего с вами земляка и, конечно же, единственного в стране обладателя премии Грэмми диджея Иманбека. 7 часов 36 минут в Уральске. А я вам скажу так, друзья, говорил же вам о том, что радио — это единый организм. Все у нас здесь переплетено, и не только огромным клубком проводков, соединяющих оборудование, но и мыслями слушателей, которые настроены на нашу волну. Буквально несколько минут назад наш постоянный слушатель Михаил уже заказывал песню под названием «Тутанхамон», поднимая египетскую тему. Ну и, по всей видимости, вдохновившись темой Египта, наш другой, не менее постоянный слушатель Александр решил закрепить этот урок истории и услышать песню, которая так и называется «Египтянин», друзья. Исполняет ее группа «Пикник». Михаил, вам спасибо за ваш музыкальный заказ. Александр, вам счастливого пути, куда бы вы ни направлялись. Ну и слушаем песню «Египтянин» в исполнении группы «Пикник» для всех, как всегда, кто настроен на нашу волну.

Спутник с песней «Египтянин» прозвучал на волнах радио Кей. Ну что ж, друзья, если вы сегодня тоже вдруг каким-то образом решили отправиться на пикник, то я вам желаю провести это время просто на отлично. Ну а сейчас забавная новость, которая пришла к нам из Китая. Думаю, каждый из вас неоднократно наблюдал на заборах частных домов нашего, да и не только нашего города, предостерегающие надписи «Осторожно! Во дворе злая собака». Кто-то еще иронично дописывал снизу мелом, что кот тот вообще псих. Но оказывается, и что истории про грозных котов — это совсем не шутка, а самая настоящая правда жизни. В китайской провинции Чжэньцзян владельцу продуктового магазина пришлось вывесить на двери самое необычное объявление для покупателей. Вход с собаками строго воспрещен. Не ради вашей безопасности, а ради безопасности ваших собак. В чем же дело, спросите вы? Все дело в местном охраннике, упитанном коте по кличке Рыжик, который живет в магазине и возомнил кот себя хозяином территории при виде любой собаки, даже если это огромный мастиф или дог, без раздумий бросается в атаку, обращая псов в бегство. Хозяин уже устал от постоянных собачьих визгов, испуганных хозяев и перевернутых стеллажей, поэтому решил официально раз и навсегда запретить вход собачникам, чтобы защитить их питомцев от своего пушистого терминатора. Вот это я понимаю уровень безопасности в магазине, друзья. С таким боевым котом, от вида которого плачут даже ротвейлеры, не нужно тратиться ни на службу охраны, ни на сигнализацию. Кстати, отличная идея для всех руководителей предприятий нашего города — посадить такого кота на входе в офис, чтобы никто не опаздывал на работу. Вот пришел сотрудник в 9 часов и 1 минуту, и все, разбирайся с Рыжиком самостоятельно. Ну а прямо сейчас песня, которая, уверен, поднимет вам настроение и поможет вам проснуться. Дана Кентай с песней «Я жёг» на волнах радио Кей прямо сейчас.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

часах нашей студии. Ну что же, друзья, означает это лишь одно. Первый музыкальный час уже практически и завершился. Всем, кто в эти минуты спешит на работу, я, как всегда, желаю счастливой дороги. Не опаздывайте, приезжайте вовремя, и чтобы ваш день прошел исключительно на положительной полуволне. Макс Корж и дуэт Пилат ФК прозвучит в финале этого музыкального отрезка, но, к счастью, все это не повод для того, чтобы прощаться. Впереди еще целых два часа общения с вами. Я напомню, что продолжаю ждать ваших сообщений на номер 8-771-202-1006. Присылайте ваши музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления, которые прозвучат ровно в 9:30 в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Ну а прямо сейчас Макс Корж с песней «Небо поможет нам» звучит для всех, кто настроен на нашу волну.

Исполнители с загадочными именами Wizkidz и Инуса Давуд открыли очередной музыкальный час с композицией под названием «Rumours» на волнах Радио Кей. 8 часов и 2 минуты в Уральске. Доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с нами. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Кстати, кажется, я сегодня еще не упоминал о том, что на календаре это, друзья, вторник, 15 сентября. День теплый, хотя солнышко из-за туч тут практически и не видно. Ну а в нашем эфире в любую погоду и время года, конечно же, звучит музыка, которая поможет вам проснуться и начать новый день только с хорошим настроением. Группа «Добро», Григорий Репс, диджей Тиеста, группа «Градусы», Гаязовс Бразерс, Артик Асти, Артур Пирожков, Тига и другие исполнители ждут вас уже в ближайшие 60 минут. Ну, конечно же, напомню также номер нашей студии 8-771-202-1006, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp. Ваши музыкальные заявки я стараюсь обрабатывать незамедлительно. Ну, а для ваших приветов и поздравлений, которые вы можете присылать в адрес ваших родных и близких, есть заранее подготовленное время ровно в 9:30. Все ваши теплые пожелания обязательно прозвучат. Желаю всем огромной удачи в ваших делах на весь сегодняшний день, а нашу музыкальную программу продолжает группа «Добро» с песней, носящей замечательное название «На счастье».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Лессо и всемирно известная Кэти Перри с композицией When I'm Gone прозвучали в нашем эфире. 8 часов 19 минут в Уральске, и, друзья, спешу исполнить еще одну музыкальную заявку, которая прилетела ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Буквально несколько минут назад прислал ее еще один наш постоянный слушатель, которого постоянная аудитория нашей радиостанции знает как Михаил Великий. Наконец-то вы вернулись, Михаил, и вновь будете радовать своими необычными музыкальными заявками. Сегодня Михаил пожелал услышать композицию, которая называется «На крыльях ветра». Исполняет ее дуэт музыкантов Бау и Школьник. Кто это такие, я, честно сказать вам, понятия не имею, но могу лишь заметить одну несостыковочку, друзья. Ну, смотрите, на календаре сегодня 15 сентября. Казалось бы, все школьники должны быть прямо сейчас в школе, на своих школьных занятиях, но, по всей видимости, наш школьник оказался далеко не самым прилежным и решил прогулять свои уроки для того, чтобы сегодня отметиться в нашем эфире. Ну, а может быть, просто учиться во вторую смену. Если вы совершенно не знаете, так же, как и я, что это за музыканты такие, то, поверьте мне, саму композицию вы очень хорошо знаете.

понимаете, ну, если не саму песню, то, во всяком случае, музыкальную гармонию, о которой уже можно догадаться по названию песни «На крыльях ветра», вы ее, уверен, неоднократно слышали. Так что прямо сейчас для Михаила Великова и всех, кто это утро встречает вместе с нами, звучит песня от Михаила Великова в исполнении Бау и Школьника. Называется она «На крыльях ветра». Слушаем, наслаждаемся, и пусть ваш день начинается с хорошим настроением.

0: Учим казахский язык легко.
1: Туризм. Тык, битки. Крутой склон. Карлы битки. Снежный склон. Шаңғы жолы. Лыжная трасса. Таудың тік беткейі. Крутой склон горы. Тау. Гора. Тік беткей. Крутой склон. Таудың тік беткейі. Үздік шаңғы жолы. Лучшая лыжная трасса. Үздік лучшая. Шаңғы жолы лыжная трасса. Үздік шаңғы жолы.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
3: 8:31 на часах нашей студии, а значит, пришло время немножечко подняться со своих мест, размяться, а заодно и размять свой музыкальный интеллект, потому что наступает время нашей ежедневной регулярной игры, которая называется «Керамеры», игры, в которой мы и мои коллеги каждый день загадываем для вас самые каверзные музыкальные загадки, для того, чтобы вы, друзья, могли их разгадать и, конечно же, стать победителем нашего сегодняшнего дня. Я напомню, что мы каждый день проводим целых две игры, первая из них проходит ровно в 8.30, вторая, 18.30, ее проводит наш коллега Алишер, который загадывает казахские песни в рамках эфира на казахском языке. Ну и, конечно же, правила нашей игры, которые необходимо озвучить, прежде чем мы сможем продолжить. Они очень и очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной популярной композиции, которую я специально для вас приготовил, развернул в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста. Вам необходимо услышать эту музыкальную загадку, друзья, и попытаться угадать, что же за песня за ней скрывается. А как только вы это поймете, сразу же берите в руки свой мобильный телефон и звоните по номеру нашей студии 8-771-202-1006. Дозвонившись в студию, вам предстоит, конечно же, представиться для того, чтобы мы знали, с кем имеем дело, и попробовать назвать свой вариант ответа. В качестве ответа я сегодня принимаю название песни. Если вы знаете исключительно исполнителя, то не сомневайтесь в том, что я вам обязательно подскажу, и название песни из вас так или иначе мы извлечем. Так что, друзья, не бойтесь звонить, не бойтесь ошибаться. Подарки пока не знаю, какие у нас будут. Надеюсь, мы обязательно что-нибудь придумаем уже сегодня-завтра и сможем вручить тем, кто будет побеждать в нашей игре и впредь. Вроде все объяснил. Надеюсь, у вас было достаточно времени для того, чтобы приготовиться, остановиться. Если вы находитесь в движении за рулем, если находитесь в офисе, то подойти поближе к радиоприемнику, повернуть ручку громкость в положении плюс, ну и прямо сейчас давайте слушать музыкальную загадку. Ну, что тут сказать, друзья, чрезвычайно узнаваемый у этого артиста, конечно же, тембр его голоса, и со мной согласен один из наших слушателей, который уже успел дозвониться. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
4: Меня зовут Максат.
3: Максат, давно вас не слышал. Номер ваш не сохранился по причине смены аппарата, так что надо будет вас записать заново. Как ваши дела, Максат?
4: Пойдет.
3: Пойдет? Потихоньку проснулись, раскачались. Как ваш день начался?
4: Как обычно, за рулем.
3: За рулем. Вы остановились, я надеюсь? Не прямо сейчас, не в движении?
4: Стою, припарковался специально.
3: Все замечательно, потому что по поводу штрафа у меня сегодня еще будет одна интересная новость. Ну а сейчас, Максат, давайте попробуем разгадать песню, которая только что прозвучала. Что это такое?
4: Это Николай Носков.
3: Так.
4: Это здорово.
3: Это действительно здорово, это действительно здорово, что вы настолько широко знаете музыкальную палитру и эту песню разгадали абсолютно, я надеюсь, без проблем. Ну, по характерному звучанию, конечно же, сложно не догадаться, согласитесь.
4: Сложно, ну, несложно вообще.
3: Ну что ж, я вас поздравляю с победой, Максат. Желаю вам и впредь дозваниваться к нам. Ну а сейчас я не отпущу вас просто так. Привет и поздравления. Давайте, передавайте всем, кого знаете.
4: Как обычно, всему Уральску. всем, кто меня узнал. Всем хорошего, продуктивного дня.
3: Я не сомневаюсь,
4: этот
3: что...
4: день обещает быть хорошим.
3: Не сомневаюсь, что вас узнают, да.
4: Обычно, немножко.
3: Погода, кстати, да, как вам?
4: Ну, хорошо, тепло, по крайней мере.
3: Тепло, потому что я сижу в помещении, у меня нет окна, я даже не могу выглянуть наружу, не знаю, что там творится, поэтому вы единственное окно в мир моё.
4: Нормально, все хорошо. Мне нравится сегодняшний день. Облачный так, ну, такой, местами облачный.
3: Вот когда я услышал улыбку и смех, я понял, что день действительно вам нравится. Спасибо вам огромное за звонок, спасибо за победу. Желаю вам всего самого доброго. Присоединяйтесь к нам и впредь.
4: Будем стараться.
3: Ну что же, а мы продолжаем. Спасибо передаю нашему слушателю Максату за победу, за участие, как и каждому, кто пишет свои сообщения и проявляет всяческую активность, присылая свои теплые пожелания на номер 8-771-202-1006. Но прямо сейчас действительно Николай Носков с песней «Это здорово». Пусть и ваш сегодняшний день пройдет здорово, со знаком плюса, на положительной полуволне и со всеми вот этими вот, может быть, клишированными словами, которые мы из раза в раз говорим, но, поверьте, говорим мы их исключительно от чистого сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Бельгии по имени Йохан Вэм, также известный как Дензел, со своей версией композиции You Spin Me Round прозвучал на волнах радио Кей. 8 часов 49 минут в Уральске, очередной музыкальный час завершается. Завершается он с хорошим настроением лично у меня. Надеюсь, что вы тоже находитесь в положительном расположении духа. Диджей Смэш и Клава Кока с песней «Пятница» приблизит долгожданные выходные прямо сейчас, ну а поставит точку в этом музыкальном отрезке Артик и Асти с песней «Качели». Я с вами, друзья, не прощаюсь, лишь могу напомнить вам номер нашей студии 8-771-202-1006, на который я продолжаю принимать ваши теплые пожелания в адрес ваших родных и близких. Рубрика «Кто сегодня молодец?» уже не за горами. В середине следующего музыкального часа все те теплые пожелания, которые вы успеете прислать, обязательно прозвучат в нашем эфире. Ну и, конечно же, музыкальные заявки, если вы желаете не просто услышать свою любимую песню, но еще и поделиться своим настроением со всеми, кто настроен на нашу волну, обязательно присылайте ваши музыкальные пожелания. Номер прежний 8-771-202-1006.

Утро, Уральск! Приветствую всех, кто встречает новый день вместе с нами. На календаре, я напомню, 15 сентября, вторник, на мой взгляд, самый продуктивный день во всей рабочей неделе. Вроде бы и не понедельник, уже успели все войти в рабочую колею, но еще и не пятница, чтобы устать и ждать, когда же, наконец, наступят выходные. Ну а чтобы сил стало еще больше, специально для вас звучит музыка в нашем эфире. Рехаб Вайса и Джей Пи Купер, диджей Манбек, Дэвид Гетта, Артик и Асти, группа Дискотека Аварии, Мика Оффенбах, Эва Макс, группа Tokyo Hotel, Filat Fakiris, The Weeknd и группа Banderas, и также другие исполнители ждут вас уже совсем скоро. Ну а я жду от вас ваших сообщений, друзья, на номер студии 8-771-202-1006, в частности, привет в поздравлении в рубрику «Кто сегодня молодец», которая, я напомню, прозвучит в нашем эфире уже совсем скоро, через 25 минуточек, ровно в 9:30 настанет ее время, где все ваши теплые пожелания в адрес ваших родных и близких наконец-то и будут озвучены. Ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки вы тоже еще можете присылать, для этого тоже у нас времени предостаточно, так что, если хотите поделиться своим настроением со всеми, кто настроен на нашу волну, обязательно сделайте это. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция в исполнении Рехаб Вайса и Джей Пи Купер. Песня называется Jet Plane. Песенка, ну, по современным меркам можно сказать, уже довольно старая, 2024 года, но, тем не менее, звучит, на мой взгляд, все еще довольно актуально.

0: Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

Love с композицией Never Going Home Tonight прозвучала в нашем эфире 9 часов и 19 минут в Уральске. Друзья, передвигаясь по улицам нашего города, пешком или на машине, или даже просто находясь на своем рабочем месте, мы зачастую находимся под пристальным взором камер видеонаблюдения, которые порой только и ищут повод для того, чтобы выписать нам очередной штраф. Так вот, в Великобритании на одном из оживленных шоссе произошла история, от которой автомобилисты были просто в полном восторге. Местный дикий гусь облюбовал столб с дорожной камерой фиксации скорости и решил устроить гнездо прямо перед ней. Птица каждый день садилась прямо перед объективом, растопыривала свои крылья и полностью закрывала собой обзор. В итоге дорожная служба 3 дня получала 1000 фотографий пернатой попы и раскинутых крыльев вместо номеров машин-нарушителей. Штрафы за превышение за эти дни, разумеется, аннулировали за неимением доказательств нарушений. В конце концов, дорожникам даже пришлось вызывать специальную службу, чтобы аккуратно перенести гнездо гуся на соседнее дерево. А вы говорите, супергерой, вот он настоящий герой, буквально решивший пожертвовать собой во имя простых автолюбителей. Забудьте про Бэтменов и Человека-пауков, вот вам новое имя, гусь-антирадар. Ну а если серьезно, то, конечно, дороги общего пользования не место для рекордов скорости, так что, несмотря на то, что гуси — это друг человека, все же соблюдайте правила дорожного движения. Поверьте, они написаны не просто так.

0: день карусели. В юге метели, праздник веселья. Дни и недели, верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

в эфире 9:24 в Уральске. Ну что ж, друзья, пришло время исполнить еще одну музыкальную заявку, пришедшую на номер нашей студии 8-771-202-1006. На этот раз прислал ее вновь наш завсегдатый, которого зовут Михаил Великий. И песня зажигательная, и зажигательная она хотя бы потому, что названием своим прямо об этом сообщает, потому что называется «Зажигалка». Исполняют ее музыканты со сложными именами Танир и Темча. Наверное, именно так читается это имя. Ну что же, песня мне, как всегда, незнакома. Михаил Великий вообще любит присылать музыкальные загадки в мой адрес. Вот я обычно загадываю музыкальные загадки в рамках игры Кирамиры, а вот Михаил присылает загадки для того, чтобы я сумел отойти, найти эти песни на просторах сети интернет и, конечно же, поделиться ими с вами. Специально для Михаила и всех, кто настроен на нашу волну, песня под названием «Зажигалка» звучит в эфире прямо сейчас.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Звучат заветные позывные, а значит, пришло время наконец-то озвучить приветы и поздравления, которые вы, наши дорогие слушатели, успели прислать на номер студии 8-771-202-1006. Тянусь за нашим мобильным телефоном, открываю первое сообщение, и что же я тут вижу, друзья? Ага. Привет всем слушателям Радио ОК, пишет Булат. Хочу от всей души поздравить своего лучшего друга Данияра с днем рождения. Денчик, брат, желаю тебе стального здоровья, семейного благополучия и чтобы твоя машина никогда не знала поломок. Пусть все твои задумки реализуются легко и без лишних нервов. Предлагаю в эти выходные поехать ко мне на дачу, затопим баньку, посидим под шашлычок, поболтаем. Вот сразу видно, хороший друг Булат заходит буквально с козырей. Как от такого предложения вообще можно отказаться? Жалко, что в сообщении не указан адрес, иначе бы мы всей своей родиной командой приехали поздравлять Данияра. Привет, Уральск, пишет нам Ульяна. Хочу поздравить свою любимую мамочку Свету с днем рождения. Мамуль, самое главное, не болей и не переживай по пустякам. Мы тебя очень сильно любим и ценим. Вечером всей нашей большой семьей обязательно приедем к тебе поздравлять. Вот такое теплое пожелание. Привет всем, пишет Наталья. Поздравляю свою лучшую подругу Ольгу со сдачей важного экзамена по повышению квалификации. Оля, ты сделала это с первого раза, а я в тебе даже ни капельки и не сомневалась. Все бессонные ночи позади, над конспектами, и они прошли не впустую. Ты огромный молодец, горжусь тобой невероятно. Ну и заключительное сообщение на сегодня. Привет, Уральск! Поздравляем нашего дорогого дядю Жангира с выходом на заслуженный отдых и пенсию. Желаем вам стального здоровья, чтобы всегда были силы, желания и здоровья на воплощение ваших грандиозных планов. Ваши дорогие племянники Алибек, Дархан и Даурен. Вот такие сообщения, друзья, вы прислали сегодня к этой минуте на наш номер студии 8-771-202-1006, за что вам огромнейшее спасибо. Ну а нашу музыкальную программу продолжает песня «О мечтах» в исполнении группы «Дискотека Авария».

Группа «Дискотека Авария» с песней «О небе» прозвучала в нашем эфире 9.36 в Уральске. Друзья, все мы прекрасно знаем, что, уходя из дома, нужно обязательно отключить все электроприборы, закрыть воду, окна и, конечно же, потушить огонь на плите. Особенно это касается тех, кто покидает свой дом, надолго уезжая в командировку или в продолжительный отпуск. Но кто бы мог подумать, что безобидная картофелина, просто оставшаяся на столе без присмотра, может устроить настоящий переполох в квартире. Картофеле понадобился целый месяц для того, чтобы почувствовать себя настоящей хозяйкой в доме. Вернувшись после отпуска, мужчина обнаружил, что картошка не только не испортилась, но еще и проросла. Причем проросла сквозь щели кухонного гарнитура, обвила ножку стула и практически дотянулась до воды в раковине. Все это с виду напомнило инопланетного монстра. Пользователи социальных сетей даже стали активно говорить о том, что такую целеустремленную картошку ни в коем случае нельзя просто выбрасывать. Нужно непременно дать ей имя и посадить в отдельный горшок. К чему я все это, друзья? А спросите вы, мораль тут проста. Вот какую тягу к жизни нам иногда демонстрирует природа. Пока мы с вами иногда не можем элементарно оторвать себя от дивана ранним утром, какая-то там картошка в одиночку чуть не захватила двухкомнатную квартиру и даже почти научилась открывать кран с водой. Так что, если вы сегодня чувствуете себя без сил, просто вспомните про эту картофельную. В конце концов, если смогла она, то сможем и мы. Что мы, хуже картошки, что ли? Главное — дотянуться до баночки с кофе. Ну а прямо сейчас немного танцев в стиле латино от группы Бандерас в нашем эфире.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

подходит к концу третий музыкальный час нашей утренней программы. Мое время пребывания в студии музыкальных программ также истекает, и все, что мне осталось на сегодня, это, как всегда, по старой доброй традиции, познакомить вас с теми событиями, которые случились в этот самый замечательный день 15 сентября в далекие-далекие годы. И начнем мы, пожалуй, с далекого 1917 года. Именно в этот день, 15 сентября, вышел первый номер экономического журнала Forbes. Этот журнал выпускается и по сегодняшний день, и в нем неизменно самые богатые люди стран и планет соревнуются между собой, меряются размерами своего капитала и, конечно же, все это публикуют на всеобщее обозрение. В 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг впервые в мире выделил такое замечательное лекарственное средство, как пенициллин. Он сам не знал тогда еще, что это такое, но довольно быстро обнаружилось, что пенициллин способен убивать огромное количество бактерий, и его начали использовать в качестве лекарства. Впоследствии все это переродилось в целое направление медицины, отдельную категорию лекарственных средств, которые называются антибиотики, либо противомикробные средства. Также ровно в этот день, в 1997 году, был зарегистрирован домен google.com. И с тех самых пор мы с вами начали что делать? Правильно, гуглить. 15 сентября в 2007 году в Перу, недалеко от озера Титикака, упал загадочный метеорит. Удар образовал воронку глубиной около 5-6 метров и диаметром примерно от 13 до 30 метров. После падения из образовавшегося кратера пошел странный газ или пар. Около 200 местных жителей обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. К счастью, в результате инцидента все остались живы и здоровы. Это ли не главное? Также в этот день, в 2017 году, космический зонд Кассини завершил свою почти 20-летнюю миссию и сгорел в атмосфере планеты Сатурн. Орбитальная станция Кассини стала первым искусственным спутником этой планеты. На протяжении многих-многих лет она передавала научные данные на Землю и позволила довольно подробно изучить структуру планеты Сатурн. Также в этот день родились некоторые известные личности. Например, в 1890 году родилась Агата Кристи, английская писательница, известная по романам «Пять поросят», «Испытание невинностью», «Человек в коричневом костюме», «Большая четверка» и многим-многим другим. А также в этот день родился в 1977 году Том Харди, британский актер, известный по фильмам «Начало», «Черный ястреб», «Рок-н-ролльщик», «Безумный Макс», «Дорога ярости», «Выживший» и многим-многим другим художественным фильмам и сериалам, где он принимал участие в качестве актера. Вот и все события на сегодня, о которых мне хотелось бы вам рассказать. Друзья, надеюсь, вы тоже нашли для себя в этом списке что-то интересное. Ну а если нет, сами творите историю, добивайтесь успехов и, кто знает, возможно, через какое-то время, через год, два, 10 лет, мы в эфире Радио Кей будем рассказывать и о ваших великих достижениях. На этом все, друзья. Tokyo Hotel и Филат Фукерас, если успеет, обязательно прозвучит в финале этого музыкального отрезка. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся с вами ровно в 7 утра на волнах Радио Кей. Ну и, конечно же, вечером, не забывайте, ровно в 17.00 в эфире появится наш коллега Алишер, который в рамках эфира на казахском языке также продолжит нести разумное, доброе, вечное в ваши уши, друзья. Все, друзья, на этом прощаюсь с вами. 3 часа для вас работал Дмитрий Давыдов. Оставайтесь на волнах Радио Кей. Всем пока.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

женщины. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: ОК. Радио ОК на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио ОК. Место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Саяхат – путешествие. Арна – русло. Даол – шторм. Кеме – судно. Тар – арна – узкое русло. Тар – узкое. Арна – русло. Теңіз – даулы. Морской – шторм. Теңіз – море. Даул – шторм. Теңіз – даулы. Кемені – жөндеу. Ремонт – судна. Кеме – судна. Жөндеу – ремонт. Кемені – жөндеу.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Тише.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Я думаю...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок +7 705 514 45 85, а также +7 913 555 72 90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет для грусти. 106 FM.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Завтра обо мне не вспомнишь.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
3: Окей. Радио «Окей» на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио ОК. Место не

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей. Радио ОК на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для...

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: «Окей».
3: Радио «Окей»

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Радио ОК. Места не для грусти.

0: между прочим.
1: Когда человек что-то трогает, сообщение в мозг движется со скоростью 200 км в час.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей».
3: Радио «Окей» на

0: Сигнал. Шторм. Кеме. Судно. Тар. Арна. Узкое русло. Тар. Узкое. Арна. Русло. Теңіз даулы. Морской шторм. Теңіз. Море. Даул. Шторм. Теңіз даулы. Кемені жөндеу. Ремонт судна. Кеме. Судна. Жөндеу. Ремонт. Кемені жөндеу.
1: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для грусти.

0: между прочим.
1: В Новой Зеландии вообще нет комаров.
0: Между прочим.

0: города. Радио.
1: Волна жизни ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Okay.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Судьба, жизнь.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

0: лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы.
1: Уралда сағат 21.
2: В Уральске 21 час.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
2: ОК.
3: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
2: Окей. Радио ОК. Место не для грусти. 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места не для грусти.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
0: Вопросом размещения рекламы на Радио ОКей звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдоль зля. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл про.

потом, с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.